новых людей внутри себя. Как это здорово. Только я не понимаю, почему вы это...